патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирила Володимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, чесне пресвятого